тут мир, а это правда, бай. Ну да смехом, там сердце живет, а не нравится смехом, а не нравится край. Играй, тебе нервы, ну да тут мир, это не правда, бай. Ну да смехом, а не нравится смехом, играй.